0: лучше. Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallcell.md.
1: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
2: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179. Record

0: лучше. Обменяй свой телефон по Trade-In, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
1: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка Центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая супер скидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу: бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Dance Weekend.
2: Record.

0: актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.
1: DJ D-Vibe. DJ Hard West.

0: West. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас.

0: DJ Ханзи. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас. Диана Калашникова.

Шмает Саша по шоссе и сосал сушку. Шмает Саша по шоссе и сосал сушку. Шмает Саша по шоссе и сосал сушку. Шмает Саша по шоссе и сосал сушку.